0: 许多人都依靠药物来维持健康。如果您持有政府优惠卡，且您的处方药包含在药品福利计划及 PBS 中，那么您为药物所支付的最高费用为 7.70 澳元。如果您仅持有 Medicare 卡，也仍然可以有所节省，因为最高费用已从 31.60 澳元降至25澳元。如果您每月都需要购买药品，即使只节省小额费用，也能对您保持健康起到很大帮助。如需了解更多信息，请访问 health.gov.au/cheapermedicines。本内容与澳大利亚政府合作制作。
1: 5 ABI, the voice of Adelaide's diversity. 103.1 FM.
2: Добрый вечер, дорогой радиослушатель. В эфире передача «Время благоприятное». Священное Писание повествует об удивительном замысле Божием. Речь идет о Церкви Божией, как о теле Христовом. Именно приобщаясь к Церкви, человек становится членом тела Христа. Это духовная истина, и речь идет не просто о номинальной принадлежности к той или иной общине христиан, но о причастности к божескому естеству. О жизни в Духе Святом, о жизни по Духу, а не по плоти.
3: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
4: Хотя о Церкви сказано достаточно много, тем не менее нам не помешает еще раз полистать страницы Библии, чтобы обновить

0: твое понимание, самой распространенной, самой многочисленной и самой влиятельной организации в мире.
1: В понятие «церковь» люди вкладывают различный смысл. Мнений о церкви очень много. Но чем является церковь на самом деле?
0: Мы увидим, когда появилась церковь и какие требования Бог предъявляет к членам церкви. Но обо всем этом мы будем говорить после песни.

Сколько раз приходилось слышать такое возражение, что, мол, столько разных вероисповеданий, столько церквей, и все они настаивают на то, что у них правильное учение. Кто же прав? Где найти истинную церковь? И чтобы найти правильный и достоверный ответ на этот вопрос, нам необходимо обратиться к Евангелию. Пусть тот, который создал церковь, основал ее, сам Господь Иисус Христос, нам скажет. Слово «церковь» впервые мы слышим из уст Спасителя. Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Из этих слов мы должны сделать вывод, что есть только одна церковь. Церковь – это Христова. Он – ее основатель и ее создатель. А члены ее – те, которые верою вошли в нее рождением свыше. Дальше в Священном Писании церковь называется телом Христовым, а он является ее главой. Поэтому есть только одна церковь. Она невидима в том смысле, что один Христос ее знает и кто является ее членами. Поэтому не церковь спасает, а Христос, и в его церковь входят только искупленные, спасенные им души. И теперь следует важнейший вопрос. Как может человек определить, является ли он истинным членом Христовой Церкви? Есть ли достоверные доказательства, что человек действительно христианин? В одном из своих посланий апостол Павел уподобляет церковь большому дому, и дом этот построен на твердом основании, имеющем особую печать. А эта печать с двумя надписями. И вот с этой печатью нам нужно познакомиться. На одной стороне этой печати сказано «познал Господь своих», а на другой стороне «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». По этой печати мы можем проверить себя, являемся ли мы членами Христовой Церкви или нет. Библия – единственное верное мерило, а оно говорит, что Христос является краеугольным камнем церкви, ибо другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, никто не может положить. Теперь возникает такой вопрос. Достаточно ли человеку, считающим себя верующим, исповедовать Иисуса Христа, Сыном Божьим и своим Спасителем? Слово Божие ведь говорит, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Но чтобы проверить подлинность нашего исповедания, нам дана эта печать, о которой мы упомянули. «Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Соответствует ли наше устное исповедание этому, что написано на этой печати? Если ты дитя Божие, то у тебя должна быть эта печать. Дух Святой ставит ее на всех принадлежащих Иисусу Христу. Мой друг, носишь ли ты эту печать? Если надпись на той, которую ты носишь, «познал Господь своих», а на другой стороне ничего не сказано, то уверяю тебя, что печать, который ты носишь, не является подлинной. Любой человек может сказать, что он христианин, что он Божий. Но если это все, то оно ничего не доказывает. Допустим, что я хочу купить машину, скажем, японскую. Я нашел ее на автобазаре, по виду красивая, чистая, как новенькая, и на ней надпись «Nissan». Хочу, конечно, ее испытать перед тем, как купить ее. Сажусь за руль, а машина не заводится. Открывая капот, и вот причина. Нет двигателя. Скажите, какая польза от такой машины? Это как Писание говорит о некоторых, называющих себя христианами. Они имеют вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. Как узнать, действительно ли он или она настоящий христианин? Для этого нужно открыть капот. То есть проверить другую сторону печати, где сказано, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Эти две надписи неразделимы, и одна другую не заменяет. Бог их соединил, а что Бог соединил, то человек да не разлучает.
Заметьте, что в первую очередь эта печать говорит о принадлежности человека Богу. Те, которые познали Бога и стали Его детьми, верой в Сына Его Иисуса Христа, им Слово Божие говорит, что вы запечатлены Святым Духом Божьим, и с того момента вы стали собственностью Божьей. Бог вас ценою жертвенной крови Иисуса Христа купил от рабства греха. Это первая сторона печати. Познал Господь своих. Но, как уже сказано, первое без второе недействительно. Если первое актуально, что ты действительно принадлежишь Богу, что ты искуплен кровью Иисуса Христа, то у тебя будет отвращение ко греху и желание жить для Бога и прославить Его. Прославить Бога значит избегать греха. Библия говорит, что тот, кто носит название христианин, бежит от всякого рода зла. Как, например, сказано: «Убегай от блуда, не прикасайся ни к чему нечистому, не общайся с миром сим, юношеских похотей убегай». Это верный признак, что тебя познал Бог, и ты Его. Придет день, когда Господь покажет, кто Его. Людей можно обмануть, а Бога нет. Как ужасно, что некоторым, которые исповедовали Его здесь на земле, Он должен будет сказать: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Да, это Он скажет тем, которые имели вид благочестия, а своими делами отрицали свое ложное свидетельство. У них не было надписи на второй стороне печати. Она была пуста. А это значит, что и первая сторона не была действительной. Печать их была фальшивой. «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа», — говорит Слово Божье. Мой уважаемый радиослушатель, имеешь ли ты эту печать? Христос пришел, чтобы искупить, спасти нас от всякого рода зла, от всякого греха. Библия говорит, что рожденный от Бога не продолжает грешить. Если же ты не покаялся, не оставил свой грех, то ты обманываешь себя. Ты не являешься Детем Божьим. Мой друг, если ты не имеешь этой печати, то еще дана тебе возможность. Призови имя Господне, и спасен будешь. Смирись перед Ним, покайся и веруй в Иисуса Христа, и ты будешь запечатлен Духом Святым, как чадо Божье.

Сегодня двери спасения открыты. Бог приглашает тебя в свою церковь. Возможно, ты подошел к ней очень близко, даже посещаешь богослужение. Но вопрос стоит гораздо серьезней и глубже. Стал ли ты членом тела Христова? Принадлежишь ли ты Иисусу? Войти в церковь Господа ты можешь сегодня, склонившись перед Богом в искреннем покаянии. Оставь грехи и посвяти свою жизнь Иисусу. Засвидетельствуй об этом в церкви. И заключив завет с Господом в крещении, ты будешь всецело принадлежать Ему. Пусть благословит тебя Господь принять сегодня самое важное в твоей жизни решение.

душе человеческой. Бесприютная странница в свете, где же светлое царство твое? На какой лучезарной планете ты живое вкусишь бытие? На челе твоем мука стремления, и одежда темна и пыльна. Есть ли в мире святые селения, где предвечная правда сильна? Где же будешь счастлива, царевна, и на кудри возложишь венец? Где ты взглянешь бесскорбно, безгневно, и откроешь уста наконец? Эти сжатые скорбные губы, этот строгий, тоскующий взгляд, перед ними все радости грубы, все слова слишком громко звучат. Слишком яркое платье у счастья, слишком пестрые земные цветы. Но скажи, непреклонною властью, навсегда ли отринута ты? И до века в пустынях вселенной, от звезды к отдаленной звезде, проходить ты должна неизменно, молчаливо тоскуя везде. О, скажи, ты в селениях безгрешных улыбнешься ль улыбкой святой? Иль сияние слез безутешных будет высшей твоей красотой? Или ждет тебя белая радость, древо жизни, святые плоды, вечных вод, несказанная сладость, дальше самой далекой звезды? И безумные сказки не лгали о покое в исходе веков, и когда-нибудь выше печали станет радость свершившихся снов. И душа отвечает спокойно: царство вечное есть у меня, я войти в него буду достойно после бурь и борьбы и огня. Я войду в него смело, по праву, что Христос на кресте мне купил, и сиять буду там величаво, ярче самых блестящих светил.

0: Несчастье многих людей заключается в том, что они непослушны Господу. Мы можем рассчитывать на помощь Иисуса Христа только тогда, когда идем путем послушания Ему. Послушание и вера – залог успеха во всех наших делах. Величие мужей Божьих измеряется их покорностью воле Божьей. В Священном Писании около 50 раз повторяются слова «И сказал Господь Моисею, сделай». И столько же раз мы читаем «И сделал Моисей, как повелел ему Господь». Истинное послушание Богу выражается в соблюдении абсолютной точности выполняемого нами поручения. Предлагаю вашему вниманию проповедь о том, как благословляет Господь, когда мы подчиняемся Ему, даже если не всегда понимаем Его волю.
1: В одно утро на берегу Галилейского моря, после того, как Христос поучал собравшийся народ, Он обратился к одному из Своих учеников, рыбаку, по имени Петр, и говорит ему: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Сказал он это, прекрасно зная об их неуспехе в прошедшую ночь. Услышав такое повеление, он возражает: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Петр, будучи опытным рыбаком, знал, что если рыбачат целую ночь в этом сезоне года и ничего не поймав, то тем более ничего не поймаешь днем. Что говорят нам эти слова: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали»? Это признание в полном провале. Это голос отчаяния и разочарования. Да, мы все трудились, старались, но все оказалось напрасно. Мы ничего не поймали. Приходилось ли тебе, мой друг, пережить нечто подобное? Ты трудился, прилагал все свои усилия, а кончилось все полным фиаско. И теперь, потеряв всякую надежду, ты настолько обескуражен, что не знаешь, что дальше делать. «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Так ответил Петр Господу, когда после ночного улова они потерпели полную неудачу. А Иисус, вопреки всем правилам рыболовства, говорит ему: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Дальше мы читаем: «Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Что же случилось? Видите, решающим моментом был ответ Петра: «Но по слову твоему закину сеть». Крутой поворот от полной неудачи к небывалому успеху был возможен только в силу слова Христова. «Но по слову твоему закину сеть», — говорит Петр. Без этих слов все осталось бы по-прежнему, и закончилась бы эта история безнадежными словами: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». «Но по слову твоему закину сеть». Да, слово Господне все изменяет. Оно превыше всего. В Библии, в этой чудной книге, мы видим, что все, что делает Бог, Он делает Словом, начиная с сотворения мира. Когда Иисус Христос ходил здесь на земле, то слепые прозревали, хромые исцелялись, мертвые воскрешались одним только Его Словом. Слово Господне – жизнь. Оно творческое и всемогущее, как Сам Бог. Апостол Иоанн пишет: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь». Под Словом здесь подразумевается, конечно, Сам Сын Божий, Иисус Христос. Если Бог – Создатель, значит и Слово Его всесильное, оно живо и действенно. Поэтому, когда Петр сказал: «Но по слову твоему закину сеть», он тем самым показал, что поступает по вере, то есть по слову Господню. И как бы ни говорил его богатый опыт рыбака, знание своего ремесла, и как бы все это не противоречило действительности, слово Господа способно изменить существующее положение и из невозможного совершить возможное, из невидимого – видимое. В этой истории мы видим основной закон веры. Верить значит поступать по сказанному Богом Слову. Так что Бог является инициатором веры. Он вселяет ее в наше сердце посредством своего слова. Вера начинается от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот почему мы должны внимательно прислушиваться к тому, что говорит Бог. И вот это Слово Господне через твою веру в Него, через твое полное доверие Господу может изменить все в твоей жизни. Где была неудача, оно превратит в успех, вместо отчаяния в надежду. «Отплыви на глубину и закиньте сети ваши для лова». Петр должен действовать согласно этому слову. Слово остается бесплодным, если оно не приводится в действие. Скажите, какая польза, если я имею это чудное живое слово, могущее изменить мое положение, а действовать по этому слову не буду? Сказанное слово Господом взволновало море живой рыбой. Теперь дело было за Петром. Ему осталось только закинуть сети и взять эту рыбу. Чувства и настроение Петра в этом событии не сыграли никакой роли, только вера. Конечно, настроение Петра, безусловно, было самым удручающим, ведь в ту ночь труд его оказался напрасным. Господь же говорит: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Как он поступит с этим словом, сказанным ему Господом, определит результаты. Нет, Петр не был обманут. Когда он сказал: «Но по слову твоему закину сеть», и когда он так сделал, то улов оказался потрясающим. Уважаемый радиослушатель, прими сегодняшнее слово лично себе. Возможно, что ты трудился над собой, хотел себя исправить, сделать себя достойным спасения, но все твои старания и попытки оказались бесплодными. Остановись. Бог уже все сделал для тебя. Он совершил твое спасение через Сына Своего Единородного. Он тебе говорит: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. К примеру, есть многие, не имеющие уверенности в спасении. А это по очень простой причине. Они ищут подтверждение в себе, в своих чувствах, настроениях, надеются на свои способности и добрые дела, вместо того, чтобы верить Слову Божьему. На скале непогрешимого Слова Божия следует строить свою веру, а не на зыбком песке своих чувств и настроений. Мой друг, путь спасения открыт для тебя сейчас. Господь хочет, чтобы ты пришел к Нему таким, каким ты есть. Верь, а первый шаг веры есть покаяние перед Богом. Дальше исповедуй свой грех пред Ним и веруй в Господа Иисуса Христа, что Он сделал все, что Бог требует для спасения твоей бессмертной души, и тогда спасен будешь. А если ты дитя Божие и имеешь какую-нибудь нужду, то знай, что Господь сегодня имеет лично для тебя слово. Закинь свою сеть для лова верою, ибо море Господне неисчерпаемо, оно полно благословения. Пусть Господь поможет тебе это сделать сейчас.

0: Наша радиопередача заканчивается.
1: Передачи выходят в эфир по вторникам в 5 часов вечера и средам в 6 часов вечера.
2: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу
1: 11 Broad Street, Queenstown, 5014. 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В нашей рубрике «Литературные чтения» сегодня вы услышите очередные отрывки глав из фантастического романа замечательного писателя-сатирика Владимира Николаевича Войновича «Москва-2042». Писатель с редким и счастливым дарованием, не уставая веселить читателя, с уровнем незлобливой и искрометной сатиры порядка Аркадия Аверченко и Ильфа и Петрова, известен прежде всего своими фантастическими повестями «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина» и «Антиутопией Москва-2042», которые вышли миллионными тиражами на десятки иностранных языков и обе были экранизированы. Отдельные поклонники таланта писателя не перестают удивляться тому, как советский сатирик-изгнанник Войнович своим прозорливым предвидением будущего предсказал в своей бурной фантастике то, что уже ныне явственно воплощается в повседневной реальности. Например, слово «сим», применяющееся повсеместно в современной мобильной технике, стало одним из наиболее употребляемых слов не только в Москве и ее окрестностях, но и по всему миру. Отрывки глав фантастической повести «Москва-2042» нам прочтет актер Александр Клюквин.

0: Часть первая. Разговор за кружкой пива. Этот разговор произошел в июне 1982 года. Место действия – английский парк, Мюнхен. Мы сидели в пивной на открытом воздухе. Мы – это я и мой знакомый, которого зовут Рудольф, или, короче, Руди. Мы пили пиво из литровых кружек, которые здесь называются «масс». Я, правда, точно не знаю, эта самокружка называется «масс» или порция пива, которая помещается в кружке. Впрочем, это не важно. Важно то, что мы сидели в пивной, пили пиво и говорили, о чем попало. Должен заметить, что с западными людьми спорить совершенно неинтересно. Западный человек, видя, что собственная точка зрения собеседника очень ему дорога, готов тут же с ней согласиться, чего совершенно не бывает у нас. Наш спор с Руди сам по себе как-то увял, а мне хотелось его подогреть. Поэтому я сказал, что фантасты выдумали много такого, что сбылось, но выдумывают также и то, что не сбудется никогда. Например, путешествие во времени.
1: «Да», — сказал Руди, закуривая сигару.
0: «Ты действительно думаешь, что путешествие во времени совершенно невозможно?»
1: «Да», — сказал я. «Именно так и думаю».
0: «В таком случае», — сказал он, — «ты очень ошибаешься. Путешествия во времени уже перешли из области фантастики в область практики. Уже сегодня ты можешь пойти в Райзебюро, в бюро путешествий, купить за определенную сумму билет и на машине времени отправиться в будущее или прошлое, куда тебе больше нравится. Между прочим, такая машина существует пока только у нас в Германии, у компании Люфтганза. Кстати сказать, техническое решение очень простое. Это обыкновенный космоплан, вроде американского шаттла, снабженный, однако, не только простыми ракетными, но и фотонными двигателями. Обстановка в Райзебюро на Амалиенштрассе была самая обыкновенная. Я спросил фройлен Глобке, и мне указали на рыжеватую с веснушками девушку в углу, отгороженном экраном компьютера. «Да», — сказала она, — «у них действительно есть возможность отправить любого своего клиента в любое время и в любое место на планете Земля, и она, фройлен Глобке, готова выслушать мои пожелания». Пожелание мое, с ее точки зрения, было довольно скромным. Я хотел бы попасть в Москву через 50 лет, то есть в Москву 2032 года.
1: «К сожалению», — сказала смущенно фройлен, — «на этот рейс все билеты проданы. Но если вы согласитесь полететь на 60 лет вперед...»
0: «Ну какая мне разница?» — перебил я ее. «10 лет больше, 10 меньше, это не важно».
1: «Прима», — сказала фройлен, и, лучезарно улыбаясь, сообщила, что я сделал правильный выбор, придя именно к ним, потому что они пока единственные в Европе Райзебюро, организующие поездки подобного рода.
0: Я думаю, нечего объяснять, что прежде чем пуститься в столь рискованное путешествие, какое я задумал, следует позаботиться о своей семье и сделать распоряжения, у которых есть достаточно шансов оказаться последними. Банк, почта, страховое агентство, нотариальная контора – вот те учреждения, на посещение которых у меня ушло несколько дней. Занимаясь всеми этими делами, я вдруг каким-то выработанным еще в прежние годы в Москве чутьем ощутил, что за мной кто-то следит. Мне было очень некогда, но, проявив элементарную наблюдательность, я заметил, что телефон мой ведет себя не совсем обычно. То в нем слышны какие-то шорохи, то он сам по себе почему-то тренькает. Моя собака по ночам вдруг начинала ни с того ни с сего лаять. Выбегая во двор, я никого ни разу не обнаружил, но однажды нашел под самой своей дверью окурок сигареты «Прима». Другой раз я обратил внимание на молодого человека азиатского вида. Проезжая мимо моих ворот на велосипеде, он слишком старательно от меня отвернулся. Потом в одном из прилегающих переулков мое внимание привлек старый зеленый Volkswagen с франкфуртским номером. Заглянув внутрь, я обнаружил забытую на заднем сиденье газету «Правда». На всякий случай я сообщил о своих наблюдениях в полицию. Там меня внимательно выслушали, но сказали, что подозрения мои слишком расплывчаты и неконкретны. Неожиданная встреча. Вот подумайте, что бы вы купили твоим предполагаемым знакомым, если бы вам предстояла поездка на 60 лет вперед? Я стоял посреди известного в Мюнхене магазина «Kaufhof», по-нашему торговый двор, в полной растерянности. Увидев майки с надписью «Мюнхен 1982», я, конечно, тут же взял штук 5. Затем в отделе карт и путеводителей я нашел планы разных городов мира, в том числе и Москвы. Я взял один из планов и стал разглядывать, удивляясь его подробности. «Улицы имени писателя Карцева там нет?» —
1: услышал я сзади насмешливый голос и, вздрогнув, оглянулся. Передо мной в светло-зеленом плаще и серой шляпе стоял, усмехаясь, Лешка Букашев, мой бывший друг, однокашник и собутыльник. Когда-то мы вместе учились на факультете журналистики, а потом работали на радио. Я в литературном отделе, а он в новостях. Служебное его положение и зарплата росли очень медленно, пока он опять, причем почти случайно, не вышел на партийно-половую линию. Он где-то познакомился с дочкой заместителя министра иностранных дел и тут уж своего шанса не упустил. Женился, вступил в партию и стал быстро наверстывать упущенное. Мы с ним тогда поссорились, и судьбы наши пошли в разные стороны. Я стал диссидентом, меня исключили из Союза писателей и даже собирались посадить, а он, наоборот, быстро шел в гору, стал политическим комментатором на телевидении, ездил за границу, выполняя там какие-то важные поручения, и даже, как я слышал, входил в группу сочинителей, писавших книги за Брежнева. Само собой понятно, что в те годы мы с ним в Москве не встречались, а вот здесь, в Мюнхене, встретились. Гавайские острова. «Ну, привет», — сказал он дружелюбно. «Так, может, нам пойти трахнуть по кружке пивка?» Мы сели в мою машину, и я повез его в ту самую пивную английский парк, где недавно мы пили с Руди. Сейчас мы тоже заказали по массу. Заказывал Букашев. Я заметил, что он говорит по-немецки, хотя и с акцентом, но без всяких ошибок. Официант был в коротких кожаных баварских штанах с застежками под коленями. Выслушав Букашева, он крикнул «Яволь!» и побежал исполнять заказ. А Букашев стал меня расспрашивать о моей здешней жизни. Как я здесь освоился, с кем общаюсь и говорю ли по-немецки. Я сказал, что мой немецкий гораздо хуже, чем его, но на бытовые темы кое-как объясняюсь. По-прежнему усмехаясь, Букашев заметил, что как бы ни недоступен был для меня немецкий язык, он все же не труднее якутского, который при ином повороте судьбы мне пришлось бы осваивать. Тут же он стал меня убеждать, и, как мне показалось вполне искренне, чтобы я не терял время, а писал. «Для кого писать?» — спросил я. «С моим читателем вы меня разлучили». «Ну, не надо преувеличивать», — сказал он. «Отчасти разлучили, отчасти не разлучили». «Чудные вы большевики-люди», — сказал я. «Сами писателя травите, сами изгоняете, потом сами же его книги возите контрабандой. Разве это не идиотизм?» «Идиотизм чистой воды. Но ничего сделать нельзя. Система, понимаешь ли, идиотская». Я посмотрел на него недоуменно. «Значит, ты тоже, — спросил я, — понимаешь, что система идиотская?» «А что, — сказал он, — что тебя удивляет? Система идиотская, и я ей служу, но сам я не обязан быть идиотом. И другие не идиоты, все понимают, но ничего сделать не могут».
0: «Странно, — сказал я, — если вы все понимаете, почему бы вам не попытаться как-то изменить положение? Власть-то в ваших руках».
1: «Власть-то в руках. Да только как ею воспользоваться? Ну вот представь себе, допустим, она тебе дана, эта власть. Что бы ты с нею делал?»
0: «У-у-у!» — завопил я так, что проходивший мимо с дюжиной кружек официант покосился на меня испуганно. «Да если бы у меня эта власть оказалась хотя бы на неделю, я прежде всего разогнал бы к черту всю вашу партию!»
1: «Это понятно», — сказал Букашев, моим кощунством нисколько не возмутившись. «Ну, разогнал бы. А дальше что?»
0: «Не знаю, что дальше», — сказал я. «Я даже знать не очень хочу. Но что бы ни было, все было бы лучше вашей бездарной власти».
1: «Ишь ты какой!» — он посмотрел на меня сквозь кружку. «Ты, я вижу, стал законченным антикоммунистом».
0: «Чушь!» — возразил я. «Никем я не стал. Против так называемых идеалов коммунизма я ничего не имею. Свобода, равенство, братство, стирание границ, отмирание государства, от каждого по способностям, каждому по потребности. Что общего это имеет с тем, что вы наворотили?»
1: «Ты прав», — сказал он, стирая с губ пену. «Общего, прямо скажем, немного. Но ведь нам же нет еще и 70. Для истории это только миг. Дров, правда, наломать успели порядочно и глупости наделали, потому что торопились и пытались перепрыгнуть через все ступеньки, а так не получается».
0: «Да и не может получиться», — сказал я. «Утопия есть утопия».
1: «Откуда ты знаешь, утопия или не утопия?» Букашев допил свое пиво и поставил кружку на стол.
0: «Если напролом лезть, то утопия. А если все продумать и идти шаг за шагом...»
1: «Слушай», — сказал я, — «зачем ты мне эту хреновину поришь? Ты можешь в Москве плести, чего хочешь по телевидению, и здесь дурачить местных простаков, но не меня. Неужели ты надеешься меня убедить, что веришь сколько-нибудь в коммунизм?» «Миленький мой, я вообще ни во что не верю», — усмехнулся он. «Я не верю, а думаю. И мне кажется, что какие-то шансы еще есть».
0: «Шансы?» — я задохнулся от возмущения. «После всего того, что вы наворотили, какие там шансы?»
1: «Я тебе говорю, какие-то. маленькие, может быть, даже совсем ничтожные, но они есть.
2: «Слушай, браток», — схватил он за штаны пробегавшего мимо официанта, — «еще пару пивка».
3: «Яволь!»
2: — охотно отозвался официант и со всех ног кинулся исполнять заказ.
1: Я изумленно посмотрел ему вслед и повернулся к Букашеву. «Леша», — назвал я его впервые за нашу встречу по имени,
3: — «что происходит? Ты же ему по-русски сказал, как же он тебя понял?»
1: «Да», — переспросил он озадаченно, — «я сказал по-русски?»
2: «А, ну, значит, это кто-то из наших. Неважно, не обращай внимания, это тебя не касается».
1: Официант принес и поставил на стол еще два масса.
2: «Застегни пуговицу», — сказал ему Букашев насмешливо. Рука официанта невольно дернулась к пуговице, но он тут же опомнился.
3: «Их ферштейзе нихт!» — сказал он резко и отошел.
1: «Вот и работай с такими», — вздохнул Букашев. «Прокалываются на любой ерунде».
2: «Так вот, что я тебе скажу. Ты знаешь, я идиотом никогда не был. Во всякие возвышенные бредни не верил. Но и врать мне тебе незачем. Нет никакого резона. И если я говорю о шансах, значит, я это дело как-то обдумывал. Да и не только я. Ты, я знаю, о нашем руководстве очень низкого мнения, но поверь мне, что там тоже есть люди, у которых шарики вертятся».
3: Я сбегал по малому делу. «Знаешь что?» — сказал я, вернувшись. «Я не знаю, вертятся у вас шарики или не вертятся. Я знаю только, что это все равно не имеет никакого значения. Система прогнила, окостенела, и вы все это сами хорошо знаете. Но ни на какие положительные действия вы уже все равно не способны».
2: «А вот в этом, старина, ты как раз и ошибаешься», — с неожиданной горячностью возразил он. «На что-то мы способны и что-то сделаем».
3: «Что вы сделаете?» — я посмотрел на него в упор.
2: «Какие-то идейки имеются», — сказал он, не отводя взгляда. «Но дело, как ты сам понимаешь, серьезное. В такой многоходовой комбинации как бы не ошибиться. Вот если бы можно было заглянуть вперед, лет, скажем, на 50-60, и узнать, что из всего этого получилось...»
1: При этом он внимательно посмотрел на меня и засмеялся.
3: «Конечно, последняя фраза меня насторожила. Была она сказана случайно или с намеком? Если с намеком, то что Букашев хотел от меня?» Я ожидал от него дальнейшего развития темы, но он о ней как будто забыл и стал опять расспрашивать меня о моей жизни, попутно рассказывая и о своей. Потом он спросил о моих планах на лето, и я не понял, был этот вопрос задан с какой-то задней мыслью или просто из любопытства. Стараясь себя никак не выдать, я сказал, что вообще-то собираюсь отдохнуть, и, возможно, в ближайшее время махну куда-нибудь, ну, скажем, я ляпнул наобум, в Гонолулу.
2: «Гонолулу. Гавайские острова», — мечтательно произнес Букашев. «Ты знаешь, где только я уже не шатался, а на Гавайях еще не бывал.
3: Должно быть хорошо там. Пальмы, солнце, море и гавайки с гавайскими гитарами.
2: Слушай, а ты мою бывшую любовь давно не видал?»
3: «Давно», — сказал я.
2: «Говорят, она стала очень религиозна».
3: «Со временем люди меняются», — сказал я уклончиво.
2: «Да, а тогда она мне с Вовкой-морковкой здорово подсуропила. Я уж думал, и не вылезу». «Ну ладно, дружок, рад был тебя повидать. Серьезно говорю, без дураков. Хочешь в Москву кому-нибудь чего-нибудь передать?»
1: «У меня, конечно, было кому чего передать, но не через него же».
3: «Слушай», — сказал я, — «а правда про тебя говорят, что ты майор КГБ?»
2: «Ну да, вроде». — согласился он с удовольствием. — Точнее сказать, генерал-майор. — Ну, тебе-то что? Неужели ты думаешь, я с тобой встретился, чтобы на тебя стучать? — Нет, братишка, я играю в другие игры и ставлю по-крупному.
1: Он подозвал официанта и, несмотря на мое сопротивление, расплатился за нас обоих. На обратном пути я, поглядывая в зеркало, заметил, что за нами, особенно даже не скрываясь, идет зеленый Volkswagen, но номер у него не франкфуртский, а кёльнский. Я сказал об этом Букашеву, но он отмахнулся. — Это наши, не беспокойся.
2: Они едут не за тобой, а за мной.
1: Он попросил меня высадить его у Фир-Яре Цайтен, самой роскошной гостиницы Мюнхена. Уже выставив ногу на тротуар, он вдруг спросил, не может ли он как-нибудь при случае мне позвонить.
3: «Когда же ты мне позвонишь, если я уезжаю?» — спросил я.
2: «А, ну да», — сказал он, — «в Гонолулу. Я и забыл. Ну ты же не навек туда едешь». При этом он пристально на меня посмотрел. «Когда-нибудь ты вернешься и, может быть, даже захочешь мне рассказать, как там живут гонолульцы. Так я тебе позвоню. Номер твоего телефона у меня есть».
1: Отъезжая от гостиницы, я увидел припаркованный за углом зеленый Volkswagen. По дороге я включил приемник, который у меня всегда настроен на первую программу советского радио. Передавали концерт по заявкам тружеников моря.
4: «А теперь», — объявила дикторша сладким голосом, «в исполнении народной артистки Советского Союза прозвучит украинская народная песня.
3: Ганзя рыбка». Сказал я вслух и как в воду глядел.
1: Сколько я себя помню. Не знаю почему, но именно Ганзя исполнялась на всех торжественных концертах, посвященных партийным съездам и Дню милиции, или еще чем-то подобном. «Гандзя рыбка, гандзя птычка, гандзя тятя молодычка».
2: «Боже мой», — думал я, — «неужели в этой стране и вправду никогда ничего не изменится?»
1: Звонок из Торонто. Я был в самом разгаре сборов, когда вдруг раздался звонок из Канады.
4: «Привет, старик! Говорит Зильберович!»
1: «А, говорю. Привет, как жизнь?»
4: «В трудах!»
1: — просто отвечает он.
4: «Так вот, бросай все, бери билет, и чтобы завтра ты был в Торонто!»
1: «Ты что, говорю, милый, одурел, что ли, совсем? Чего это я вдруг все брошу и из Мюнхена помчусь в Торонто?»
4: «Старик, этот вопрос не обсуждается. В Торонто зарентуешь кар какой-нибудь небольшой, незаметный, выедешь на хайвей, там возьмешь шестой экзит, проедешь ровно 2 майла, на шулдере увидишь голубой шевроле, на крыше антенна, на заднем стекле жалюзи, номер замазан грязью. Фолуй за этим шевроле, особо не приближайся, но из виду не выпускай, все».
1: Трубка на другой стороне планеты была положена.
5: «На родную землю со стороны взгляну.

0: Я очнулся от тишины и не сразу понял, что происходит. Наш аппарат уже не гудел, не свистел, не дрожал. Многие пассажиры, покинув места со своими портфелями, сумками и чемоданчиками, молча толпились в проходе. С пьяну и с просонья я не мог сразу вспомнить, откуда, куда и зачем летел. Но, посмотрев в окно, сразу вспомнил. За стеклом иллюминатора я увидел покрытое выжженной травой поле, потрескавшиеся рулежные дорожки и невдалеке большое здание из стекла и бетона. На верхней части здания я увидел выложенное большими буквами слово «Москва». Под надписью были размещены в ряд какие-то портреты, а над крышей в лучах жаркого июльского солнца ярко полыхала рубиновая звезда. Обдумывая положение, я продолжал смотреть в окно и вдруг заметил, что портреты на фронтоне аэровокзала вовсе не те, с которыми я простился, улетая отсюда несколько лет тому назад. Их было 5. На левом с краю был нарисован человек, похожий на Иисуса Христа, но не в рубище, а во вполне приличном костюме с жилеткой, галстуком и даже, кажется, с цепочкой часов. Рядом с ним помещался Карл Маркс. 2 портрета справа изображали Энгельса и Ленина. Но меня потрясли портреты не основоположников единственно правильного научного мировоззрения, и даже не Иисус Христос, хотя он в этой компании выглядел не совсем своим, а лицо, запечатленное на среднем портрете. Этот бородатый человек в просторной армейской робе с маршальскими погонами и слегка распахнутым воротом был похож... Ну, на кого бы вы подумали? Да. Да. Все на того же Лешку Букашева, с которым я пил пиво в английском парке. Этот Лешка, хотя и с бородой, был больше похож на настоящего Лешку, потому что вид был такой же благополучный и самоуверенный, как в жизни. Правда, взгляд у этого был намного пронзительнее, чем у живого. Я схватился за голову и застонал. Пока я напрягал свою одуревшую голову, к нашей машине подкатили 2 громоздких транспортных средства лягушиного цвета. Как только бронетранспортеры остановились, из откинутых люков один за другим, как грибы из корзинки, посыпались военные в коротких штанишках и с короткими автоматами. Они тут же рассредоточились и стали вокруг самолета, направив на него стволы своего оружия. Как раз в это время захрипело радио, и Херр Отто Шмидт сообщил, что московские власти трапа так и не нашли, и пассажирам придется воспользоваться аварийной веревочной лестницей. Очередь стала продвигаться вперед. Я схватил свой дипломат и оказался последним в очереди. Предпоследним был мой юный сосед. У открытого люка 2 стюардессы, устало улыбаясь, желали пассажирам счастливого времяпровождения и напоминали, что обратный рейс состоится ровно через месяц. Я подошел к распахнутому люку, глянул вниз и отшатнулся. Земля была далеко, а веревочная лестница казалась мне очень ненадежной. Но когда я посмотрел, что творится внизу, мне и вовсе стало не по себе. Военные подгоняли пассажиров и поодиночке чуть ли не вталкивали в один из бронетранспортеров. «Давай-давай, поживее!» — покрикивал коренастый офицер с 4 звездочками на погонах. Машина скрипела, пыхтела, заглатывая пассажиров, которые повиновались безропотно. Только один пытался воспротивиться. Это был мой сосед-террорист. «Геноссе!» — кинулся он к капитану. «Их бин айн коммунист! Не надо давай-давай! Надо дружба-мир! Давай-давай, не надо!»
1: «Как это не надо? Давай-давай!» – удивился капитан.
0: «Надо, давай-давай!» Он засмеялся и дал бедняге пинка, от которого тот влетел в машину, как мяч в ворота. Капитан вопросительно посмотрел на меня. Мне стало не по себе, и я невольно попятился внутрь космоплана, но тут же наткнулся на что-то железное. Я оглянулся и вздрогнул. Сзади, упираясь в меня автоматом, стоял неизвестно как оказавшийся здесь коротконогий солдат, и, не мигая, смотрел на меня своими раскосыми азиатскими глазами. Я все понял и двинулся к выходу, чтобы спускаться, когда услышал снизу фразу, меня удивившую.
1: «Рамазаев!» — крикнул капитан. «Писателя не трогай, он не наш!»
0: «Слушаюсь!» — отозвался Рамазаев и мимо меня сиганул вниз, на лету перебирая перекладины веревочной лестницы.
1: Не успел я подумать, откуда они узнали, что я писатель, как Рамазаев и его командир вскочили в плюющуюся паром машину, и она отвалила, дав резкий тревожный гудок. Не понимая, что происходит, я оглянулся на стюардессу. Та улыбнулась и вдруг быстро протянула мне пузырек Смирнов. «Данкишен», — сказал я, и хотел сразу раскупорить полученное, но увидел, что внизу появилась новая группа военных. Трое мужчин и две женщины. Они были тоже в коротких штанах и юбках, но лучшего качества, чем те первые. И все, кроме одного, в кепках. У всех троих мужчин и у одной женщины звезды на погонах были явно генеральского достоинства. Другая женщина помоложе была всего лишь капитаном. Один из генералов был, видимо, духовного звания. На нем была темная, но очень короткая до колен ряса с лампасами в нижней части. На голове монашеский клобук, тоже с большим козырьком. И на груди крупная и, может быть, даже серебряная звезда. У генералов на груди было много орденов, а у женщины-капитана всего две какие-то медали. Видимо, все были очень коротко пострижены, потому что даже у женщин волосы из-под кепок не выбивались. Приблизившись к нижнему краю веревочной лестницы, они остановились и смотрели на меня снизу вверх.